0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Моя малышка, ну, скажи, что да. Скажи, подружка, что ты дико влюблена.
2: Хабиб. «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

0: В городе Пятигорске функционирует 23 минеральных источника.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

0: беспроводных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Николая Носкова и Натальи Ветлицкой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Исторический центр Ярославля включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 93.0 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Песня из сборника «Союз 14», 1994 год.
1: Группа «Божья коровка», «Гранитный камушек».

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: помощью родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: новый билетик.
1: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Валерии и Шуры. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7767-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В Зеленодольске есть своя Венеция. Так называется один из микрорайонов города.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: ты ведь верила, знала.
1: Терпение и воля все перетру.
0: Мама, как ты учила?
1: Я верила.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, радио родных дорог, это группа Добро.
2: Привет, друзья, это группа Технология.
3: Привет, мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Радио родных дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Российский электромобиль «Атом» пошел в серию. Продают его только онлайн, а выпускают на заводе «Москвич». Стоимость господдержки при покупке в автокредит 3 миллиона 55 тысяч рублей. Гарантия 8 лет или 200 тысяч километров. Кстати, глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что уже купил подобную модель и активно передвигается на ней. Команде боксера Дмитрия Бивола подтвердили, что третий бой с отечественником Артуром Петербиевым может состояться в следующем году. Напомню, в первом поединке в 2024-м победил Артур, а в реванше в следующем году победу одержал Дмитрий. Кстати, следующим соперником Бивола станет британец Каллум Смит. Ожидается, что бой состоится в декабре. Каждый третий российский цветок в свадебном букете с Волги. Так, на Приволжский федеральный округ приходится 33% общероссийского производства срезанных цветов и цветочных бутонов. За прошлый год ПФО произвел 150 миллионов цветов. Рост относительно 2024 года 15%. Программа долгосрочных сбережений все более популярна у россиян. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Город Приозерск называют городом яблоневых садов.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.2 FM.

0: легко. Мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

окне время конвейерной лентой, и все, что сейчас происходит во мне.

0: Студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. За 2,5 года действия программы долгосрочных сбережений граждан россияне заключили свыше 14 миллионов договоров. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Объем привлеченных средств более триллиона рублей. По его словам, такая динамика стала возможна благодаря решениям, которые призваны повысить привлекательность программы. Например, для граждан в прошлом году были упрощены условия получения налогового вычета. Автомобильная марка «Волга» в августе установила новый месячный рекорд продаж – 608 машин. Чуть более половины из них – кроссовер К50. Напомню, официальные продажи моделей «Волга» C50, К40 и К50 стартовали в конце июня. Сеть 5G станет массово доступна россиянам только к 2030-му. Первые коммерческие сети пятого поколения уже запущены в 16 городах страны. Но широкого покрытия придется ждать еще несколько лет. Сейчас доступ к новой сети получили около 10 миллионов человек. Для подключения нужен смартфон с поддержкой 5G и нахождение в зоне покрытия. Памятник Юрию Лужкову появился, угадайте где. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37. Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
2: Город Гороховец размещен на памятной монете номиналом 10 рублей.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,7 FM.

0: Ночных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Чуть более 20% всех легковых машин, которые оформлены в нашей стране на юридических лиц, относятся к китайским брендам. Такие данные приводят эксперты. По данному показателю, китайские бренды уступают только российским. Их доля составляет 33%. На третьем месте находятся японцы, а на четвертом немцы. Ученые выяснили, что IQ у первенцев выше, чем у младших детей. Эксперты связывают это не с генетикой, а со средой и воспитанием. Первенцы получают больше внимания родителей, чаще разговаривают со взрослыми в раннем возрасте, а затем сами учатся объяснять и помогать младшим. С появлением следующих детей время и внимание родителей начинают делиться на всех, поэтому младшим достается меньше общения. Памятник Юрию Лужкову открыли в центре Москвы в день его 90-летия. Бронзовый монумент установили возле Московского городского университета управления имени Лужкова. Бронзовую скульптуру изготовили за счет городского бюджета. Напомню, Юрий Михайлович возглавлял столицу с 1992 по 2010 годы. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио родных дорог.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: При строительстве ГЭС в городе Новочебоксарск нашли бивни мамонта.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Братья Гримм» и Валерия Сюткина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: Они спели мне песню.
2: Никуда нельзя укрыться нам, но от главы жизни.
0: Главные песни большие.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Моя малышка, ну, скажи, что да. Скажи, подружка, что ты дико влюблена.
2: Хабиб, моя малышка. На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: моя любовь.
1: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

0: Родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Эта песня стала одним из самых ярких хитов второго или третьего сезона «Фабрики звезд». Даю 5 секунд, чтобы вы проверили свою интуицию, уважаемые слушатели. Песня под названием «Саша плюс Маша», которая также известна по строчке припева «Ее зовут Маша, она любит Сашу», стала одной из самых запоминающихся композиций в рамках третьего сезона некогда популярного фабричного реалити-шоу. Трек написал участник проекта Александр Киреев. По его словам, песня появилась как шутка и даже как ироничный стёб над шаблонными сюжетами и клише, которые были распространены в поп-музыке того времени. И получилось, надо сказать, не только иронично, но и очень задорно. А тут еще легкая на мотив мелодия обрамлялась историей любовного треугольника. Прямо-таки классика жанра.
1: Ночью нам любовь приходит, мы о ней расскажем вам.
0: После выпуска из «Фабрики» Киреев с двумя другими участниками создают группу под названием «КГБ». Оно включало в себя первые буквы фамилии участников – самого Саши, Дмитрия Голубева, а также Романа Барсукова. Группа просуществовала всего 2 года, а песня «Саша плюс Маша» так и осталась их главным хитом. И сегодня, почти спустя 1/4 века, композиция является непревзойденной классикой очень запутанных чувств.
2: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: В Волжске работало советско-итальянское производство холодильников.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
2: Ханна, Омар Хайям.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Почему окна автомобиля запотевают изнутри? И самый главный вопрос – что с этим делать? Согласитесь, особенно осенью и зимой с такой проблемой может столкнуться абсолютно любой. Садитесь в машину, заводите двигатель, и вот стекло покрывается мутной пленкой. Причем на улице может быть вообще сухо. А уж дождливую погоду такое случается еще чаще. Главная причина – не дождь и слякоть, а влага внутри салона. Вы и ваши пассажиры выдыхаете теплый влажный воздух. Приносите воду на обуви и одежде. Коврики остаются сырыми после снега или мойки. И когда этот влажный воздух касается холодного стекла, водяной пар превращается в мельчайшие капли. Зимой проблема особенно заметна. Внутри тепло и влажно, стекло холодное. Выход простой. Включаем обдув лобового стекла, климатическую систему и подачу свежего воздуха с улицы. Кондиционер помогает не только охлаждать, он еще и осушает воздух. А вот режим рециркуляции в такой ситуации часто только мешает. Влага остается внутри салона. Если же окна постоянно сильно запотевают даже при нормальном обдуве, стоит проверить влажные коврики, салонный фильтр и, наконец, систему вентиляции.
0: Очень полезная передача. Реклама. Специально для обработки овощехранилищ. Табачная дымовая шашка «Гефест хранение». Обработка погребов с уже заложенными туда овощами. Два эффективных компонента. Углекислый газ – это природный консервант. И никотин – для борьбы и профилактики от насекомых вредителей. Дымовая шашка «Гефест хранение». Безопасна для любых металлоконструкций. Сертифицирована и запатентована.
2: Чкаловская лестница в Нижнем Новгороде – длиннейшая в стране. Лестницу построили немецкие военнопленные. И состоит она из 560 ступеней.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105,9.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Владимир Кузьмин. 5 минут от твоего дома.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Григория Лепса и Светы. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: вместе с радио родных дорог. История еды.
1: В студии радио родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Крокеты прошли удивительный путь от деликатеса до популярного уличного фастфуда. Да-да, первоначально это была изысканная закуска с начинкой из трюфелей и мяса. Однако уже в 19 веке крокеты стали способом утилизации остатков тушеного мяса или рагу и превратились в более демократичное блюдо. Кстати, слово крокет происходит от французского глагола, который означает хрустеть, кусать. И это легко объяснить, ведь это небольшие изделия овальной формы, в состав которой входят специи и яйца. Их обваливают в панировочных сухарях и обжаривают во фритюре. Получается действительно хрустяще, но и вкусно. Сейчас закуска популярна во многих странах мира, ее вариаций великое множество. Крокеты готовят из разных ингредиентов и добавляют в основу различные компоненты. Самые яркие примеры – картофельные, с сыром, грибами, ветчиной, мясные, из говядины, свинины или курицы, рыбные, из трески или крабов. Есть даже диетические овощные из моркови, капусты, шпината. Существуют, наконец, и сладкие варианты крокетов. Блюдо может быть как самостоятельным, так и гарниром или горячей закуской. Крокеты часто сопровождают соусами – томатным, сметанным или сырным. В качестве гарнира их дополняют мясные или рыбные блюда.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио родных дорог в программе «История еды». Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Первое название города Ядрин звучало как Ядринск.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 100.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Вы слушаете главные песни большой страны.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рылин и группа «Дюна».
3: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Как тебе такое, Илон Маск? Частенько можно услышать от зумеров. Причем ситуации, в которых применяют эту фразу, максимально далеки от американского миллиардера. Данная мемная фраза, по мнению специалистов, стала набирать популярность в 2018-м. А начиналось все с высмеивания нелепых российских изобретений. Смысл мема заключается в публикации фото с неким лайфхаком, который якобы бросает вызов американскому инженеру и предпринимателю. Есть версия, что в 2017-м один из наших блогеров поделился новостью о том, что ученые из Новосибирска научились, внимание, коптить селедку в коллайдере. И он же подписал скрин так. Как ты на это ответишь, Илон Маск? Забавно, что долгое время Маск не реагировал на десятки тысяч сообщений наших людей. Они активно отмечали его в своих аккаунтах и спрашивали его мнение о лайфхаках. Но вот повезло жителю Невинномысска Сергею. Он изменил конструкцию своего ВАЗ-2106, так что при движении создавалась иллюзия, что автомобиль едет задом наперед. Илон Маск отреагировал на это видео и оставил под ним комментарий на русском. Цитата. «Ха-ха-ха, офигенно».
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: В переводе с чувашского языка город Канаш значит совет.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6 FM.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Дмитрия Маликова и группы «Несчастный случай». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Реклама. Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить джина. Табачная дымовая шашка «Джин». Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка «Джин Крысогон». Гуманное решение против крыс и грызунов.
1: В городе Волхов построили первый в России алюминиевый завод.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте

Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Серебро». Перепутала.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

Подписывайся на радио родных дорог в МАКС.

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Эта песня стала одним из самых ярких хитов второго или третьего сезона «Фабрики звезд». Даю 5 секунд, чтобы вы проверили свою интуицию, уважаемые слушатели. Песня под названием «Саша плюс Маша», которая также известна по строчке припева «Ее зовут Маша, она любит Сашу», стала одной из самых запоминающихся композиций в рамках третьего сезона некогда популярного фабричного реалити-шоу. Трек написал участник проекта Александр Киреев. По его словам, песня появилась как шутка и даже как ироничный стёб над шаблонными сюжетами и клише, которые были распространены в поп-музыке того времени. И получилось, надо сказать, не только иронично, но и очень задорно. А тут еще легкая на мотив мелодия обрамлялась историей любовного треугольника. Прямо-таки классика жанра.
1: Ночью к нам любовь приходит, мы о ней расскажем вам.
0: После выпуска из «Фабрики» Киреев с двумя другими участниками создают группу под названием «КГБ». Оно включало в себя первые буквы фамилии участников – самого Саши, Дмитрия Голубева, а также Романа Барсукова. Группа просуществовала всего 2 года, а песня «Саша плюс Маша» так и осталась их главным хитом. И сегодня, почти спустя 1/4 века, композиция является непревзойденной классикой очень запутанных чувств.
2: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Ирина Дубцова. «Люби меня долго».

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Наверное.
3: Давай поженимся.
0: Помню замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой был. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Мое счастье.
5: Мое сердечко.
0: Мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя
6: женой.
1: Люблю.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и Шуры. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Почему окна автомобиля запотевают изнутри? И самый главный вопрос – что с этим делать? Согласитесь, особенно осенью и зимой с такой проблемой может столкнуться абсолютно любой. Садитесь в машину, заводите двигатель, и вот стекло покрывается мутной пленкой. Причем на улице может быть вообще сухо. А уж дождливую погоду такое случается еще чаще. Главная причина – не дождь и слякоть, а влага внутри салона. Вы и ваши пассажиры выдыхаете теплый влажный воздух, приносите воду на обуви и одежде. Коврики остаются сырыми после снега или мойки. И когда этот влажный воздух касается холодного стекла, водяной пар превращается в мельчайшие капли. Зимой проблема особенно заметна. Внутри тепло и влажно, стекло холодное. Выход простой. Включаем обдув лобового стекла, климатическую систему и подачу свежего воздуха с улицы. Кондиционер помогает не только охлаждать, он еще и осушает воздух. А вот режим рециркуляции в такой ситуации часто только мешает. Влага остается внутри салона. Если же окна постоянно сильно запотевают даже при нормальном обдуве, стоит проверить влажные коврики, салонный фильтр и, наконец, систему вентиляции.
0: Очень полезная передача.
2: Город Сосновый Бор называют городом атомщиков.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96.1 FM.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Дискотека Авария» и Жанна Фриске. «Малинки». А я не

0: меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Моя малышка, ну, скажи, что да. Скажи, подружка, что ты дико влюблена.
2: Хабиб. Моя малышка. На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

0: Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Крокеты прошли удивительный путь от деликатеса до популярного уличного фастфуда. Да-да, первоначально это была изысканная закуска с начинкой из трюфелей и мяса. Однако уже в 19 веке крокеты стали способом утилизации остатков тушеного мяса или рагу и превратились в более демократичное блюдо. Кстати, слово «крокет» происходит от французского глагола, который означает «хрустеть», кусать. И это легко объяснить. Ведь это небольшие изделия овальной формы, в состав которой входят специи и яйца. Их обваливают в панировочных сухарях и обжаривают во фритюре. Получается действительно хрустяще, но и вкусно. Сейчас закуска популярна во многих странах мира. Ее вариаций великое множество. Крокеты готовят из разных ингредиентов и добавляют в основу различные компоненты. Самые яркие примеры – картофельные, с сыром, грибами, ветчиной, мясные, из говядины, свинины или курицы, рыбные, из трески или крабов. Есть даже диетические овощные из моркови, капусты, шпината. Существуют, наконец, и сладкие варианты крокетов. Блюдо может быть как самостоятельным, так и гарниром или горячей закуской. Крокеты часто сопровождают соусами – томатным, сметанным или сырным. В качестве гарнира их дополняют мясные или рыбные блюда.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топал-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Специально для обработки овощехранилищ. Табачная дымовая шашка «Гефест хранение». Обработка погребов с уже заложенными туда овощами. Два эффективных компонента. Углекислый газ – это природный консервант. И никотин – для борьбы и профилактики от насекомых вредителей. Дымовая шашка «Гефест хранение». Безопасна для любых металлоконструкций. Сертифицировано и запатентовано.
4: Город Ставрополь расположен в живописном месте, окруженном горами Кавказа, красивыми реками и озерами.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89.0 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
1: Группа «Мираж». Музыка нас связала.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Как тебе такое, Илон Маск? Частенько можно услышать от зумеров. Причем ситуации, в которых применяют эту фразу, максимально далеки от американского миллиардера. Данная мемная фраза, по мнению специалистов, стала набирать популярность в 2018-м. А начиналось все с высмеивания нелепых российских изобретений. Смысл мема заключается в публикации фото с неким лайфхаком, который якобы бросает вызов американскому инженеру и предпринимателю. Есть версия, что в 2017-м один из наших блогеров поделился новостью о том, что ученые из Новосибирска научились, внимание, коптить селедку в коллайдере. И он же подписал скрин так. Как ты на это ответишь, Илон Маск? Забавно, что долгое время Маск не реагировал на десятки тысяч сообщений наших людей. Они активно отмечали его в своих аккаунтах и спрашивали его мнение о лайфхаках. Но вот повезло жителю Невиномыска Сергею. Он изменил конструкцию своего ВАЗ-2106, так что при движении создавалась иллюзия, что автомобиль едет задом наперед. Илон Маск отреагировал на это видео и оставил под ним комментарий на русском. Цитата. «Ха-ха-ха, офигенно».
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: В городе Псков можно получить в Кыршину. Кыршиной там называют шею.
3: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 105,8 FM.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Сектор Газа». Демобилизация.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается.
1: Привет, я Катя Лель.
0: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
2: Всем привет, это Сагдиана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: 275 миллионов лет назад территория современного Ульяновска была затоплена теплым тропическим морем.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,5.

про себя шепчу. Я тебя люблю.

Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке. Группа «Виагра». Попытка номер 5.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от мистера Кредо и Андрея Губина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: Город Петрозаводск называют портом пяти морей.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,6.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
2: Ирина Аллегрова, «Императрица».

0: Идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите Топаз. Спросишь где? В Топол Эко. Автономная канализация Топаз решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Город Благодарный когда-то был селом под названием Солдатское. По основной версии, название города Благодарный произошло от благодарных переселенцев, которым предоставили жилье в этих местах.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107,6 FM.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и Светланы Рерих. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: каждом отечественном самолете больше центнера спецметалла, изготовленного в подмосковном городе Ступино.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,5.

0: Радио Родных Дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Моя Мишель. Зима в сердце.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Считается, что название города Муром происходит от финно-угорского племени Мурома.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 97,8 FM.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Непара» и Николая Трубача. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Моя малышка, ну, скажи, что да. Скажи, подружка, что ты дико влюблена.
2: Хабиб. Моя малышка. На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

0: 5 минут.
1: Хочешь знать, что звучало в эфире?
2: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
1: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
2: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
1: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
2: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
1: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 67 880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Кашин – единственный в Тверской области город-курорт. Санаторий возле источников лечебной и столовой минеральной воды, находящийся прямо в городе, был открыт еще в конце 19 века.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем салют, это группа Бандерас.
2: Всем привет, это Юлка.
3: Всем привет, мы группа Блестящие.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: автомобили скорой помощи для российских врачей производят на комбинате автофургонов в городе Шумерле?
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.

0: но не очко обычно губит, а к 11.
1: На радио «Родных дорог» идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
2: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
3: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
4: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Читай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы А-Студио и Леонида Агутина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7767880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Семенове уличные урны, автобусы, фонтаны и даже водонапорная башня украшены хохломской росписью.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,7 FM.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по